Алягров. Мзглиб жво. Их яндрю. Чтлешк. Хн. Ця. Сп. Скиполза. Афтап длкни. Тяпра. Какайзчди. Евреец. Чернильница.

Тихая ночь молчаливо пугается, шали метучек луна закрывается. Ветер пипом забывай не прикушь, мчится в лесную дремучую глушь.